0: Спокойный выдох.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Это «Легкое утро» на радио «Юнитон». Я Дарья Макарова. Утро понедельника нас таки настигло. Как вы? Как вы готовы к новой неделе? Вы готовы со вчера еще или только что готовы? Или вообще не готовы? Расскажите, пожалуйста, что у вас сегодня? День сурка или все такое новое и необычное? Поделитесь, кто как проснулся, потянулся. Напишите в Макс 8-983-510-107. Я ожидала дождя в своем районе, и, наконец-то, вчера этот дождь случился. Мне очень понравилось. Как у вас там, как на дачах? В смысле, дождь пошел, и все ли там в порядке, да, грядках, в огороде? Расскажите, как настроение сегодня? Туманность такая, такое утро, знаете, немного сырое, немного туманное. Но, говорят, в народе существуют приметы. Если туман, значит, погода будет солнечная, ясная, прекрасная. То есть лето точно будет. Сегодня вообще синоптики до плюс 27 обещали нам такую температуру воздуха. Все прекрасно, новая неделя началась, новое легкое утро. Ну, настроение, на самом деле, самое, что ни на есть. А если вдруг не очень, пока еще не проснулись, музыку громче, чай, кофе наливаем и слушаем, потому что есть у «Легкого утра» генеральный партнер. Это лаборатория «Гемотест». «Биохимия-13» от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбои в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: На радио «Юнитон».
1: Здравствуйте еще раз. Всем доброе утро. С вами Даша Макарова. Вы на радио «Юнитон». Давайте сообщение ваше почитаю. Ольга написала: «Доброе утро. Никак не могу проснуться, хотя 2 часа уже не сплю». А чего это вы, Оленька, не спите? Нам очень сильно все это нужно знать. Так, еще написал Денис: «Доброе утро. На Димитровском мосту на заправках. В обе стороны нет очереди и есть все топливо». Ну, спасибо, Денис. Место событий буквально. Наш репортер Денис. Только что вы, кстати, как там заправились, говорят, на выходных совершенно нет очередей. Расскажите, покажите. Макс 8-983-510-107. Ну, а я иду далее. Сегодня же понедельник, 27 июля, получается. Ну, а так как понедельник, многие не очень довольны. Я хочу взбодрить вас и рассказать, какие праздники сегодня отмечаются. Такие есть, знаете... Интересные. День 5 случайных встреч. Возможно, сегодня с 5 случайными людьми вы как встретитесь, эти встречи будут фатальными, ну, в хорошем смысле слова, такими судьбоносными. Так, 27 июля отмечаем день рождения гамбургера. Что-то захотелось даже. Сегодня день ходьбы на ходулях почему-то и день работника МФЦ. Мы поздравляем всех, кто... каким-то образом причастен к этим праздникам. Ну, а далее я хочу рассказать вам тему нашей сегодняшней беседки. Мы будем сегодня общаться. И общаться мы будем на такую офисную тему, ну, потому что многие приходят на работу, у многих на работе есть стол, а на столе стоит компьютер. Я хочу уточнить, а вы... такая чистюля, у вас все по полочкам на рабочем столе, ну, в смысле, не на рабочем столе компьютера, ну, хотя и там тоже, а на своем рабочем столе. Там ручка к ручке, листочки все лежат там сбоку справа, цветочек всегда палит, лампа отключена, все прекрасно, ноутбук закрыт. Или вы тот самый творческий человек, у которого все валяется вокруг, но этот человек абсолютно точно знает, где что лежит. А вы знаете, примерно до 9 класса я была таким человеком с творческим беспорядком, а потом поняла, ну ведь этот творческий беспорядок можно ведь систематизировать, когда начало появляться намного больше тетрадей и учебников. Ну, получилось что-то такое, серединка на половинку, когда как. И знаете, в разных местах у меня в одном творческий беспорядок, а в автомобиле абсолютная чистота и ничего лишнего нет. Вот что же я за человек такой, товарищи психологи, подключайтесь. А кто вы? Человек творческий, у которого везде беспорядок, в том числе и на рабочем столе, у вас на работе или дома, смотря где вы работаете, в вашем офисе, или все по полочкам, все так чинно, чисто, педантично, красота, и вы просто радуетесь. А я, кстати, знаю одного парня, который, приходя на работу, сначала вытирает пыль, протирает на своем рабочем столе, там и компьютер, и сам стол, и даже у коллег где-то на столах все сначала протрет, потом садится и работает. Вот такой вот человек. А какой вы человек? 8-983-510-107. Мы не только общаемся, мы же, получается, еще и знакомимся с вами.
0: Беседка. Место для задушевных разговоров.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: Я посмотрела прямо сейчас, плюс 16 градусов всего лишь в нашем городе. Давайте расскажу вам о погоде на эту всю ближайшую нашу рабочую неделю. Итак, всю неделю будут идти дожди. Но они такие, знаете, с вероятностью примерно 50%. Это значит, что пройдут они в разных районах нашего города, ну, наверное, не одновременно. Сегодня температура воздуха до 24 градусов тепла. Завтра и до пятницы до плюс 26. В пятницу, субботу, воскресенье плюс 27, но там опять-таки есть вероятность дождей, поэтому я надеюсь, эти все дожди пройдут только ночью. Днем будет ясно, солнечно, прекрасно, и можно будет после работы, например, поехать к бассейну и еще поймать немного летнего солнца.
0: В мире погоды. Реклама. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
0: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
3: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
4: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
3: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
5: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
6: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, купальники, крем. А если дождь?
8: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
9: FM 107.

0: сверяем планы с мнением звезд. Звездный прогноз.
1: А наш астролог Виктория Сорокина подготовила звездный прогноз для всех знаков зодиака, поэтому прямо сейчас слушайте внимательно. Итак, овны, дорогие овны, сейчас вы пребываете в необычайно романтичном настроении. Каждая мелочь приносит радость, и словно по мановению волшебной палочки жизнь одаривает вас чудесными сюрпризами. В ближайшие дни ожидайте неожиданного знака внимания от человека, о котором вы давно не вспоминали. Тельцы, доверьте своим внутренним порывам и поступайте так, как подсказывает сердце. Со временем вы удивитесь и убедитесь, что избранный путь был единственно верным. Уже к концу недели вы получите подтверждение правильности своего выбора. Близнецы, понедельник отлично подходит для встреч с коллегами и командой работы. Однако одна из сегодняшних случайных встреч в неформальной обстановке обернется для вас важным деловым контактом в ближайшем будущем. Раки, сегодня вы обретете силы, чтобы преодолеть себя и сделать первый шаг на пути к триумфу. Действуйте смело, не обращайте внимания на внутренние сомнения. Львы, радоваться свершениям, безусловно, приятно, однако, чтобы не упустить благоприятный момент для дел, сейчас стоит ненадолго оставить прошлые заслуги в покое и взглянуть вперед. Девы, перед вами в ближайшее время распахнутся блестящие возможности, и крайне важно не пройти мимо предложений, которые приготовила для вас судьба. Весы, сила обстоятельств заставит вас пересмотреть свое отношение к деньгам, как к своим, так и к чужим. Вам представится возможность неожиданного заработка, но для этого придется временно отказаться от крупной траты. Скорпионы, у вас появится желание все изменить настолько сильно, что вы готовы на любые жертвы, лишь бы перевернуть текущее положение вещей. Перед вами встанет трудный выбор между стабильностью и риском. Выбирайте сердцем, хочется сказать. Стрельцы, вам захочется немного славы и стремления ко всеобщему признанию. И это все может толкнуть вас на необдуманные поступки. Так что старайтесь не преувеличивать свои заслуги и не хвататься попусту за все. Иначе попадете в неловкую ситуацию на глазах у руководства. Козероги, в первый рабочий день недели вы можете получить неожиданную информацию. И окажется, что ожидание было вовсе не напрасным. Водолеи, предложений поступит в этот день множество, а времени на обдумывание каждого катастрофически не хватает. Поэтому к важным решениям стоит подходить с удвоенной осторожностью сегодня. Рыбы, бдительности еще никогда не была лишней. Сегодня вам нужно все перепроверить по несколько раз и ни в коем случае не ввязываться даже в самые мелкие авантюры. В любом случае, всех знаков зодиака, на мой взгляд, сегодня ждет большая удача.
0: Звездный прогноз? Пропустили гороскоп? Тогда заходите в группу «Радио Юнитон» ВКонтакте и в наш телеграм-канал.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
0: «Башни ЕС». Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом. Апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка. Мебель. Профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. «Башни ЕС». Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф. Can't touch this.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, всем большой привет. Это «Легкое утро» на радио Юнитон. И прежде чем о погоде поговорить, заговорить, прямо сейчас хочу рассказать ваши сообщения, точнее, прочитать их по теме. У вас творческий беспорядок или полный порядок на рабочем вашем месте, на вашем рабочем столе, на компьютере, да можно и про машину поговорить и так далее. Влад написал: «Я педантичен до мозга костей. Могу работать и думать только если везде порядок». Ну да, бывает такое. Вообще нас как в школе учили. Обязательно, говорят, наведите там везде порядок, иначе будете плохо учиться. Вот такая у нас была мотивация все с первого класса, и мы приходили, везде наводили порядок. Там и в школе у нас все учебники в уголке так лежали, все красиво на парте. Денис написал: «У меня на столе аккуратно собранный чистый беспорядок». Вот, кстати, практически у нас все то же самое. Хотите высказаться на эту тему порядка или беспорядка на рабочем месте, напишите в МАКС 8-908-73-510-107, текстовое или голосовое сообщение, а также смс-ки тоже принимаем. Прямо сейчас о погоде. В нашем городе плюс 16 градусов, и по данным синоптиков, завтра днем в нашем городе, точнее сегодня днем в нашем городе кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем около плюс 25 градусов. Ну а далее в нашем эфире будет игра под названием «Офис Брейк». Позвоните 209-0507 для того, чтобы принять участие в игре и что-нибудь такое заполучить.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

время поиграть на радио Юнитон. Позвоните 209-0507. Игра «Офис Брейк» прямо сейчас, прямо по курсу. Подарки есть, не хватает только вас. 209-0507.

0: Дамы и господа, пришло время устроить офис-брейк.
1: Слушайте, может же человек поднять настроение просто на вопрос по телефону, на вопрос «Здравствуйте, как дела?» Ответьте «Здрасте, здрасте!» А это Михаил у нас в эфире. Доброе утро.
2: Доброе, доброе.
1: Михаил, я знаю, что вы еще не ложились. Почему? Отвечаете срочно.
2: Я потому что работа.
1: А работа у вас какая-то веселая.
2: Ну, я в такси работаю.
1: Так, вы сейчас, получается, едете домой?
2: Нет, работать сейчас.
1: А, еще пока работа у вас?
2: Да, нет.
1: А работаете в офисе?
2: Нет, нет, водителем работаю.
1: Водителем. Так, хорошо, у нас сегодня тема про чистоту или про творческий беспорядок на рабочем месте. Вот у вас как там в автомобиле?
2: У меня все прекрасно.
1: Все прекрасно, значит, очень удобно для хозяина. Так, у нас игра «Офис Брейк». Ваша задача будет запомнить все предметы, которые в нашем воображаемом офисе находятся, и в том же самом порядке их повторить. Сможете? Справитесь?
2: Ну, думаю, да.
1: Предметов этих офисных у нас будет всего лишь 7. Повторю 2 раза. Итак, поехали. Сегодня в нашем офисе находится карандаш, телефон, сканер, калькулятор, стол, дракол, резинки для денег. Карандаш, телефон, сканер, калькулятор, стол, дырокол, резинки для денег. Итак, Михаил, что же в нашем офисе?
2: Карандаш, так, дырокол, стол.
1: Так, ну вот, так, вот, вот.
2: Резинка для денег.
1: Это было в самую-самую последнюю очередь. Ну вот, к сожалению, нет, но настроение, вот я всем желаю такого же, как у Михаила. Михаил, спасибо, что вы весь город зарядили. Звоните завтра, я очень хочу с вами поиграть. Ну а пока зеленый свет для всех, кто хочет прямо сейчас посостязаться со мной в игру «Офис Брейк» 209-0507. Кто на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна, а у вас как с настроением сегодня?
3: Рабочие.
1: Ну, такое понятно, собрано серьезное. Запомнили, что на рабочем столе, точнее, в нашем офисе сегодня лежит?
3: Калькулятор, телефон, сканер.
1: Подождите, вы сразу не начинайте. Я сейчас еще раз повторю, а потом вы уже, будет ваш выход. Итак, сегодня в нашем офисе карандаш, телефон, сканер, калькулятор, стол, дырокол, резинки для денег.
3: Карандаш, телефон, сканер, калькулятор, стол, дракон и резинки для денег.
1: Ну, совершенно точно, совершенно верно. Победителем игры «Офис Брейк» сегодня становится Татьяна. А я, кстати, не сказала, что получает победитель, а вы все равно все вот звоните. Вот такие молодцы. 2 билета на фестиваль «Кей-кор». «Кей-кор» — масштабный фестиваль корейской культуры, который объединяет любителей «Кей-кор», кавер-дэнс и современной азиатской поп-сцены. Там каждый найдет чем заняться. Будет очень много активности, событий, которые нельзя пропустить. Будет оно 22 августа в ДКЖ и предназначено для зрителей старше 12 лет. Поздравляю наших победителей, и пусть ваша работа сегодня будет невероятно легкой, блестящей и продуктивной.
0: Офис Брейк на радио Юнитон.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: круглосуточно.
1: И Позмирнова, Украина, 319-547-687-251.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Учеба на паузе.
6: А ты все еще пассажир?
5: Лето.
6: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
5: Автошкола «За рулем».
6: Обучение на категорию А и Б.
5: На механике или автомате —
6: твой выбор.
5: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
6: Автошкола «За рулем».
5: Сайт зарулем54.ру.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: Друзья, всем большой привет. Еще раз доброе утро. Это радио Юнитон. С вами Даша Макарова. Здесь сегодня мы обсуждаем тему чистого рабочего стола или такого, знаете, захламленного. На вашем рабочем месте царит порядок или творческий хаос? Заходите в наши социальные сети, в канал Макс и в канал Телеграм. Там есть уже публикация. Можете в комментариях под публикацией написать или просто на номер 8-983-510-107 направить свое мнение. А вообще, как у вас на рабочем столе абсолютный порядок или все валяется, но вы знаете, где это валяется, и если кто-то придет и сделает вам уборку, то, ну, как-то не очень-то будет хорошо. Инна написала: «Не люблю, когда на работе и дома как в музее, а на кухне так вообще как в операционной. Прихожу к подруге, у нее так». Безупречный порядок лично меня сковывает по рукам и ногам, боязнью его нарушить, ибо убирать я не люблю, предпочитаю систематизировать хаос. Согласна, можно так делать, но, однако, если на полу уже какой-нибудь там песок, уже какие-то камни с улицы принесены, лучше их, наверное, убрать. Дмитрий написал: на столе бардак, но люблю порядок, но, видимо, все, руки не доходят, что-то убрать. У меня, кстати, был коллега на прошлой работе, давным-давно, еще лет 15 назад. Вот он на свой рабочий стол просыпал сахар как-то в сентябре. И все, и так вот до мая, по-моему, и жил с сахаром, в кучку сгреб его. Да, так бывает. Юля пишет: грязь на работе и беспорядок – это несобранность внутренняя. Творческий хаос не путайте с грязными кофейными кружками на столе. Есть такое, есть такие люди, у которых не просто грязные кофейные кружки, там вот такая, знаете, такой налет на кружке от кофе или от чая. Ну, ничего страшного, просто человек занят работой и не обращает внимания на какие-то мелочи. Ксения написала: в мыслях все в идеальном порядке, живу в радости и в отсутствии сомнений или сожалений. При этом тратить время на уборку лень, и так знаю, что где лежит. А небольшое загрязнение из равновесия не выходит. Все хорошо. А давайте, кстати, разберемся. Вот уборка, порядок и уборка – это совершенно разная, да, история. Порядок – это когда все лежит на своих местах, а вот делаем мы уборку дома в основном влажную, да, пылесосим что-то, моем. Это просто избавление от пыли, от каких-то там частичек ненужных. Как у вас? У вас на рабочем столе бардак или тоже любите порядок? 8-983-510-107.

0: Только хиты.
1: В Новосибирске 8 утра.
2: FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
4: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Проснуться легко, легко. Одеться легко, легко. Позавтракать очень легко.
2: Все потому, что это
1: легкое утро.
3: Эй, вы там, полегче.
2: Это
1: легкое утро.
3: У нас легкое утро.

0: французскую. Легкое утро на радио
1: Юнитон. Привет-привет, здравствуйте, 8 часов и 4 минуты в нашем городе. Сегодня понедельник, встречать его нужно с хорошим настроением, конечно же, с улыбкой и с вашими сообщениями. Вот оно от Светланы прилетело. Передайте, пожалуйста, Соне Смирновой доброе утро, и что мама ее сильно любит. Сонечка, мамочка-то рядом, она любит. И воздушный поцелуй отправляет. Вот, улыбнулись девчонки, это хорошо. И продолжаем тему. У вас творческий беспорядок на рабочем месте или любите, когда все по полочкам? 8-983-510-107. Ваши сообщения летят в Макс Радио Юнитон. Еще как летят. Илья написала: каждое утро навожу порядок на работе, видимо, составляю план на день, но среди всей этой идиллии есть кружка, которую никогда не мою. Начальник говорит, что в ней скоро появится жизнь, зато никто не берет и не пьет из нее. А я знаю таких людей, как вы, и у меня их очень сильно много. Эти люди не моют свою кружку и только потому, что знают, что из такой кружки точно никто не будет пить, ее никогда не возьмут. Такая палка о двух концах. Действительно, не выпейте сами свою там новую появляющуюся внеземную жизнь. Еще сообщения прилетают. Светлана пишет: у меня педантичная подруга. Как куда-то собирается, копается. Нет сил ждать. Так, ну это вообще не по теме, но тем не менее прочитаю. Отчеты свои медленно делает, проверяет очень долго. Педантичный человек и не быстрый. Приходит, конечно, вовремя, аккуратная, внимательная, чистюля, идеалистка, но при этом очень сильно неторопливая. Светлана, но мы же не об этом. Мы сегодня говорим про порядок на рабочем столе. Или вот когда все разбросано, все так, там какие-то бумажки. Но вы знаете, что из этих, в этих бумажках у вас что-то важное. Кстати, было у нас такое вот прямо до радио Юнитон. И, по-моему, это было в этой даже студии, когда я на маленьких листочках что-то писала, какие-то фамилии нам нужно было для какого-то розыгрыша, для какого-то конкурса. По-моему, мы играли в «Тайного Санту» с нашими коллегами, но пришла наш менеджер по чистоте, по клинингу Галина Васильевна, и все эти бумажки свернутые собрала просто себе в мусорный пакет. И мы потом, мы очень долго просто систематизировали эти листочки. Там нужно было выбрать пару, как-то так. Ну, в общем, человек воспринял вот эти маленькие бумажки как мусор. Но у нас, творческих людей, везде царил порядок. Ну, что ж, от вас тоже жду сообщения. А вы чистюли, у вас везде порядок, карандаш к карандашику или все разбросано? Ну, психологи говорят, что вот наоборот, когда все в порядке на рабочем столе, это значит, в голове какой-то творческий беспорядок. Возможно, творческий человек не тот, кто разбрасывает, а тот, кто напротив все собирает в одно место, все аккуратно и красиво укладывает. Но я хочу еще сказать о том, что, видимо, у этих людей очень много свободного времени все четенько укладывать, а у одной моей подруги даже вещи по цветам лежат в шкафу. Ну, действительно, времени очень много, хотя у нее двое детей, когда все успевает. Пока вы пишете, пока рассказываете, как у вас с этим самым творческим беспорядком или порядком обстоят дела, я расскажу вам, что у утреннего шоу «Легкое утро» есть генеральный партнер лаборатории «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» – это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Легкое утро. Легкотня какая.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ошибки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8:14 в нашем городе. Сервис Яндекс.Карты показывает в эти минуты всего лишь 3 балла. Однако придется постоять всем, кто прямо сейчас едет по улице Военной и едет от Бориса Богаткова на пересечении с Ипподромской. Все, вы будете очень долго ждать, потому что на Ипподромке, да в обе стороны там, кстати, пробка, и от Октябрьской магистрали, и от Фрунзе, там ДТП, кстати, сейчас, если кто-то едет от Октябрьской магистрали в правом ряду, будьте внимательны, будьте осторожны, вот здесь есть такой затор. Где еще вижу скопление автомобилей прямо сейчас? Давайте посмотрим. Это Богдана Хмельницкого, как всегда, улица Учительское пересечение, и Богдана Хмельницкого, 25 лет октября, такое плотное движение, ну, немного с Залесского, на Залесского постоите, немного постоите у светофора Богдана Хмельницкого, улица Танковая. Поехали дальше, посмотрим, что еще происходит в нашем городе. Слушайте, практически нигде такого плотного движения-то и нет, кроме как на Ипподромке и улице Военной. На Димитровском мосту от левого берега, если едете на правый, в районе аквапарка, тоже постоите из-за сужения проезжих частей. Здесь же практически вот на левом берегу, точнее, улица Ватутина, улица Станиславского, широкая, здесь площадь труда и площадь энергетиков здесь. Здесь такой небольшой затор есть, скопление автомобилей. Далее вижу улица Невельского, Порт-Артурская и Порт-Артурская, пересечение с Невельского. Также придется постоять, и вторая станционная при съезде на станционную. Все, наверное. Ну, еще такой, знаете, маленький-маленький заторчик, маленький, совершенно незначительный. Вы его очень быстро проедете, но не превышайте, конечно, скорость. Улица Ватутина и Немировича Данченко. Просто на светофоре. Недолго задержитесь, а так все свободно вам, друзья. Беспробочного легкого движения и удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+. Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
2: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
3: Табак мокрый поутру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
5: Слышал что-нибудь про Додо?
6: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
7: Додо!
8: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
9: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
8: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
10: Какие планы на лето?
11: Грандиозные. Проведу его с Додо.
7: Додо.
12: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
10: Давай спросим у папы.
13: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
10: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
14: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
15: Лето, мясо, Бачкари, подключайся! Подключайся!
16: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
17: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
20: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
21: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
7: Додо.
23: FM

0: трех словах. Проверка для настоящих киноманов.
1: 8:26 в нашем городе на радио Юнитон. Игра в трех словах. Игра про кино. Игра ваша любимая практически. Ваша задача по трем всего лишь словам отгадать название фильма и направить это название быстрее всех в МАКС 8-983-510-107. Подарки вас ждут классные, если отгадаете сертификат на вкусную пиццу. Ну все, давайте уже слушать кино. Давайте про кино поговорим. Итак, отгадайте фильм по трем вот таким словам. Пирожное, подарки, вечеринки. Все во множественном числе. Пирожные, подарки, вечеринки. Что же это за фильм такой? Направляйте свои варианты в МАКС.
0: 8-983-510-107.

0: Пришло время подводить итоги игры в трех словах. Ваша задача была отгадать всего лишь по трем словам название популярнейшего фильма. Слова были такие: пирожные, подарки, вечеринки. «Дьявол носит Прада», подумали вы. Так, и что еще? «Король вечеринок», «Король говорит», «Здесь завтрак у Тиффани», «Алис в стране чудес». Так, а если я прямо сейчас включу вам... Ну, знаете ли, некий отрывок из этого фильма, то, возможно, вы свое мнение поменяете. Итак, слушаем.
1: Привет.
2: Я все помню, вы его сосед.
1: Тут просто парк развлечений.
2: Пойдемте.
1: Вы тоже по приглашению?
2: Гэтсби никого никогда не приглашает.
1: Меня пригласил. Похоже, я один такой.
3: А кто этот Гэтсби?
0: Сегодня речь шла о фильме «Великий Гэтсби» 2013 года. Если соберетесь посмотреть или пересмотреть этот самый фильм, помните, что он запрещен для детей. Вот так мы с вами практически все отгадали. Сейчас время пришло победителя поздравить с нашей победой, который победитель наш получит сертификат на вкусную пиццу. Итак, последние цифры вашего номера телефона, уважаемый победитель, оканчиваются на... Внимание, 2862. Смотрите кино, участвуйте в нашей игре и, конечно, слушайте радио Юнитон.
4: В трех словах вспоминаем яркие детали известных кинокартин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Ну, нет такого синоптика, который хотя бы раз в жизни не угадал бы погоду. Прогноз погоды на сегодня. Какое у нас число сегодня? 27-е, получается. 27-е уже июля, дорогие друзья. Наш термометр студийный показывает в эти самые минуты плюс 17 градусов. И мы с вами прямо сейчас в прогноз погоды и окунемся. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в нашем городе кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 25, плюс 27 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: друзья, это «Легкое утро» на радио Юнитон. Ну что, как вы, как ваше настроение? 8 часов 38 минут, мы продолжаем. И прямо сейчас ваше сообщение по теме прочитаю. Тема сегодня у вас на рабочем столе. Царит творческий хаос или все в порядке? Все ручка к ручке, карандаш к карандашку. Антон написал: «В порядке, любой разберется, и только гений господствует над хаосом». Это Антон про себя, наверное. Анна написала: «Очень уважаю аккуратных, педантичных и чистоплотных. У меня на столе, я уже сама не знаю, где что лежит. Самое время, видимо, сделать небольшую уборку, все почистить в понедельник утром перед работой. И тогда, возможно, вся неделя будет такой легкой, как и наше легкое утро». Ну а пока вы пишите в МАКС 8-983-510-107. Я расскажу вам о том, что утреннего шоу «Легкое утро» есть партнер. Это гипермаркеты низких цен «Маяк». Отправляйтесь туда для того, чтобы что-то там такое интересное купить, возможно, для дачи. Например, стол складной, алюминий и МДФ 1499,90. Газовая портативная плита в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое. Легкое утро.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.

0: Радио Юнитон раскачивает город. Летний отрыв начинается прямо сейчас.
1: Друзья, здесь в рубрике «Летний отрыв» я рассказываю о новинках музыкальных, кто что выпустил, какие релизы есть. Но вот сегодня такая неожиданная новинка — Кайли Миноук и альтернативная рок-группа. Только представьте себе. Так вот, альтернативная рок-группа из Северной Ирландии и Шотландии называется Snow Patrol. Они выпустили вместе с Кайли Миноук дуэт под названием This Alarms. Изначально фронтмен группы Snow Patrol Гэри Лайдебеди написал этот трек для альбома 2024 года. И рабочее название было у трека «Кайли», потому что именно она вдохновила Гэри на написание там какой-то песни, да, вот именно этой, на написание такой музыки. Но когда запись была готова, музыканты вдруг поняли, что в ней как раз-таки голоса Кайли Миноук-то и не хватает. Они отправили ей песню, они отправили ей запрос, та согласилась на сотрудничество. А 3 июля вообще Кайли Миноук и Snow Patrol исполнили эту песню на концерте в Лондоне. Ну, то есть, представляете, Кайли Миноук и альтернативная рок-группа. Итак, внимание, здесь на радио Юнитон эксклюзивно. Песня называется «This Alarms», Кайли Миноук и группа из Северной Ирландии, Шотландии, альтернативная рок-группа Snow Patrol. Слушаем.
2: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
0: 0+.
4: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
5: Додо.
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
7: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
5: Додо.
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
1: Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Работа работой, а пицца по расписанию.
5: Да-да.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
1: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
16: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
17: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
18: tmfdefismarket.ru.
19: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: друзья, это «Легкое утро» на радио Юнитон. Давайте-ка продолжать общаться. У вас творческий беспорядок на рабочем столе, на работе, в машине или все по порядку уложено. Написала Ольга: «У меня творческий беспорядок чаще всего в моей сумочке, в комнате, в голове и в жизни в целом. Не люблю раскладывать все по своим местам, соблюдать идеальный порядок во всем тоже не люблю. Единственное место, где у меня действительно идеальная чистота, это кухня». Так, есть еще сообщение. Алина написала: «Беспорядок, как и порядок, я держу в строгих рамках, чтобы они мое время не съедали и работать не мешали». Михаил написал: «Жутко ненавижу беспорядок и хаос, но, тем не менее, в моей жизни они периодически присутствуют. Я борюсь с ними вроде как». Так, еще одно сообщение есть от Ирины. «Меня иногда раздражают люди, которые все раскладывают по полочкам. Я не такая». Так, ваше мнение принято. У нас вот такие люди творческие здесь собрались. И мы ведущие творческие люди, и наши слушатели такие же. Ну, говорят же, какой ведущий, такой у него и слушатель. У нас на работе, кстати, присутствует некий творческий беспорядок в разных местах, но, знаете, каждый к нему привык, и даже если у нас творческий беспорядок где-то на каком-то столе, каждый из ведущих, каждый из коллег обязательно в этом беспорядке все найдет, каждый знает, где что лежит, ну, буквально, наверное, с закрытыми глазами мы можем это все найти, потому что всегда уже годами этот творческий беспорядок на каком-то месте у нас присутствует, и это абсолютно нормально, всем нравится, но если там навести порядок, все разобрать, собрать, и никто ничего и не найдет. А как у вас на рабочем столе, как у вас в сумочке, как у вас в автомобиле, напишите в МАКС 8-983-510-107. Расскажите, вы такой человек творческий или человек, у которого все в рамках, все по полочкам, все очень красиво лежит везде по цветам. И если ваза вдруг сдвигается с середины стола куда-то влево или вправо, вы очень сильно хотите ее поправить. Заходите в наши социальные сети, это канал Макс и канал Телеграм. Оставляйте свои комментарии и, конечно же, проголосуйте. Ну, пока многие проголосовали за ответ, что на рабочем столе у вас творческий беспорядок, творческий хаос. Ну, пусть так и будет. Пока звучит песня, пишите. Мы вернемся, мы услышимся через несколько мгновений.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое

0: Your husband is coming.
1: В Новосибирске 9 утра.
2: FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
5: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
6: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6140.

0: 9:04 в Новосибирске. Легкое утро здесь на радио Юнитон. С вами Даша Макарова. А вы где уже? А вы с кем уже? Какие планы на этот день? Что там себе намечтали, возможно? Какие-то задачки поставили? Может быть, уже половину выполнили? Может, на работу уже приехали и готовитесь к рабочему дню? Чай, кофе пьете? Все рассказываете, кто чем занят. А я пока ваше сообщение прочитаю по теме. У вас творческий беспорядок, творческий хаос на рабочем столе, на рабочем месте или все по порядку разложено. Давайте сообщение ваше почитаем. Ольга написала: «Я такая чистюля. Все чисто дома, на работе, на рабочем столе. Когда вокруг чистый порядок, то настроение хорошее, лучше думается, мечтается. Беспорядок, хаос и грязь не люблю. Всегда собрано и организовано, все на своих местах, самодисциплина». Ольга, ну вы как будто прям о себе в резюме написали. Здорово, классно. Полина написала: «Порядок, и только он, вот второй человек за порядок. Однако случается и творческий беспорядок, когда занимаюсь изготовлением заказов». Ну, видимо, да, что-то своими руками делаете. Ольга написала: «Я идеалистка, порядок — это первый в списке моих дел. Если вокруг беспорядок, то я связана по рукам и ногам, не соображаю, не могу расслабиться и вообще что-либо делать, не наведя порядок вокруг». Так, еще есть сообщение. Катя написала: «Порядок я люблю, а вот наводить его не очень. Проще сразу все содержать в порядке и не мусорить, так и живу в постоянной борьбе с мужем и сыном». Кстати, я за собой также замечала, что когда я дома сделаю уборку, я вообще просто аккуратно хожу и стараюсь ничего не вытаскивать ниоткуда, чтобы беспорядка не было, потому что действительно иногда так лень убирать в квартире. Это же надо практически целый день выделить на уборку, потому что вот, ну вот все ведь надо досконально убрать, чтобы раз и на неделю примерно. Кстати, еще можете написать, как часто вы делаете уборку дома. Это тоже такая отдельная тема для разговора, но тем не менее интересно. Пока вы пишете в Макс 8-983-510-107, я и расскажу, что у «Легкого утра», у нашего шоу есть генеральный партнер. Это лаборатория «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте гемотест.ру, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое. Легкое утро.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
2: Друзья, прямо сейчас расскажу про лайфхаки летние, про то, чем летом таким классным можно заняться. А тем более, что у нас есть партнер нашей рубрики «Отдых на все 100». Это база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. Иногда нужно просто выдохнуть, уехать, где вода, сосны, никуда не спешить. «Оазис» на Мраморном озере ждет вас. Сайт oasis.nsk.rf, телефон 383-2550. Приезжайте. Ну а пока, чем же заняться таким летом, тем более, что... Скоро всего лишь один месяц лета останется. Итак, идея летом – испечь сезонный пирог с абрикосами, можно со смородиной, можно любимый пирог агента Купера из «Твин Пикса», вишневый. В общем, закупайте все необходимое, освобождайте вечер, смотрите рецепты, готовьте, и пусть у вас получится этот пирог. А еще есть лайфхак – летняя защита от насекомых на природе. Ну, если куда-то на пикник собрались, куда-то на природу, может быть, на Обское-Обское водохранилище выехали. Так вот, возьмите с собой старый зонт на крючке, желательно загнутой ручкой. Раскройте его и туда сложите все угощения – бутерброды, печенье, сыр, колбасу. А затем эту самую конструкцию повесьте на ветку дерева. Ползающие насекомые, муравьи и жучки, ну, просто не смогут быстро добраться до еды, поэтому... Вот такой лайфхак вам этим летом. Проводите лето с хорошим настроением.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Друзья, моя теория о том, что лето жаркое, яркое в каждом городе России практически, но она подтверждается все время. Я прямо сейчас хотела посмотреть, а что же за погода в Норильске? Там, наверное, холодно, а нет. В эти самые минуты в Норильске плюс 25 градусов. И знаете, какая температура воздуха? Ночная температура воздуха у них всю неделю примерно плюс 18, плюс 20 градусов. Дневная плюс 28, плюс 29 градусов. Ну, это прекрасная погода. Лето в городе продолжается. В Новосибирске прямо сейчас плюс 19 градусов. Синоптики обещают сегодня от 25 до 27 градусов тепла в нашем городе.
0: В мире погоды.
2: Радио. Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Лето, мясо, Батькари, подключайся.
5: 31 июля ресторан «Батькари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Батькари».
3: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
8: Хочу на пикник.
9: А куда поедем?
8: В «Додо» пиццу.
10: «Додо».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
13: Быстроном снижает цены.
14: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года сыр Брест-Литовск. Классические сливочные 200 грамм по 159,90.
15: Цена указана в рублях с учетом применения карты билет до купателя. Подробности в магазинах.
13: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
16: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
10: Додо.
17: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
19: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
10: «Додо».
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
13: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В Новосибирске в эти минуты плюс 20 градусов. И прямо сейчас прогноз на сегодня, понедельник, 27 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня днем в нашем городе кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидаем северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 25 до 27 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Скажите, а когда Новосибирск?
1: Сейчас.
0: Где?
1: Здесь.
0: Уже?
1: Вот-вот.
2: Вот-вот. Все про Новосибирск и новосибирцев здесь и сейчас.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Куда же сходить в Новосибирске? Ну, например, сегодня можно пойти в кино. «Ведьмина служба доставки», аниме Хаяо Миядзаки идет о маленькой колдуне, которая работает курьером на метле. Расскажу немного про сюжет, вдруг вы еще никогда не смотрели, хотя уже, знаете ли, надо бы пересмотреть. Молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей какое-то определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город и знакомится там с добрым пекарем, который помогает ей начать, собственно, дело, экстренную службу доставки. Новая работа знакомит ее с разными людьми, предоставляет возможность обрести новых друзей и массу всевозможных проделок совершить. Посмотрите это аниме в новосибирских кинотеатрах для зрителей старше 6 лет. А еще можно сходить на выставку «Мир Алисы», когда фантазия становится явью. Так это называется. Находится в арт-галерее «Кукольная коллекция». Что там внутри можно посмотреть? Безумный шляпник, Алис, конечно же, мартовский заяц, чеширский кот. Все здесь, и это все куклы. Представляете, какими их увидели художники? Приходите смотреть в арт-галерее «Кукольная коллекция». Это без возрастных ограничений. Берите с собой детей, весело проводите время.
2: Вот-вот. Именно так все и происходит.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 15 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая Роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village CB 0+.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на Центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сиби 0+. Слышал что-нибудь про Додо?
3: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
4: Додо!
5: Выбирайте лучшее, выбирайте Кер

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Какие планы на лето?
5: Грандиозные. Проведу его с Додо.
6: Додо.
5: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной алюминий МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков, Гвардейцев, 47.
10: Шеф, нам снова повышают аренду.
11: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
12: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
6: Додо.

0: 54 минуты в Новосибирске. Легкое утро подходит к концу, но не отпущу вас, не прочитав сообщение по теме. Бардак у вас на рабочем столе или тоже любите порядок? 8-983-510-107. Вы пишете. Александр написал: очень уважаю аккуратных людей, сам не такой. Сообщение еще от Полины есть. У меня все в порядке, может быть, даже в сильном порядке. Иногда хочется все разбросать, но не могу себе позволить. Так, сообщение от Юли. На столе порядок, даже вот фотографию прислала, но не всегда. Дома обычно небольшой хаос. Не очень люблю, когда все стерильно. Меня прям напрягает такое ощущение, что живут биороботы, а не люди. Такое мнение у Юли. Так, и еще сообщение есть. С 7 до 10 в такси катаюсь, написал Илья. Вот такой отчет. Потом в офис еду. Очень люблю деньги, поэтому зарабатываю как могу. Спасибо, что написали, и тему вашу, по теме ваше сообщение тоже приняла. Все понятно. А, кстати, вот здесь еще сообщение вот Ильи есть. Написал: гений правит в хаосе. Это наверняка творческий человек, и творческий беспорядок у вас на рабочем столе. Пусть не мешает вам какой-то беспорядок, пусть не мешает вам, что у кого-то из коллег все, как вы пишете, стерильно, все на полочках, по полочкам, все так разложено, аккуратно. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы день ваш был продуктивным, чтобы вы улыбались. Ну а радио Юнитон делает все для того, чтобы ваше настроение было классным и легким. А я, Даша Макарова, вместе с вами каждое утро с 7 до 10 часов, до этой пятницы включительно, а дальше с понедельника утреннее шоу «Пуш» будем встречать. Ну что, взбодрились, развеселились, улыбайтесь, и пусть сегодня все получится. Услышимся уже завтра. Всем счастливо, всем пока!
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Капитальный ремонт подпорной стены начали на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, должны демонтировать поврежденные участки, возвести новые монолитные железобетонные секции и смонтировать современную дренажную систему. Подрядчик планирует завершить все работы досрочно до конца года. Конструкция обрушилась в апреле 2025-го. Спрос на электричество для автомобилей вырос в Новосибирске на 60%. В СГК сообщили, что наибольший прирост произошел в июне-июле. Специалисты связывают это с увеличением числа электромобилей, а также с тем, что владельцы гибридов стали чаще использовать их только в режиме электромобиля. До конца года в нашем городе планируют открыть еще 12 электрозаправок, и в общей сложности будет работать 100 ЭЗС. Добавлю, что сейчас цена зарядки на 100 километров составляет 216 рублей. Материал для теплоизоляции на основе камыша разработали в Университете биотехнологий. Как сообщает ТАСС, в состав новинки также входит солома и опилки. Стройматериал по сравнению с аналогами более экологичен, кроме того, решает проблему утилизации отходов растительного сырья и деревопереработки. Парад клоунов пройдет в Новосибирске. Мероприятие состоится в рамках недели клоунов, которая стартовала в минувшую субботу. На нее съехали специалисты, работающие в больницах Петербурга, Екатеринбурга и Кемерово. Это практики, которые поддерживают детей и родителей в лечебных учреждениях. Карнавальное шествие клоунов состоится 1 августа. На этот день также запланировано выступление клоунского хора.

0: И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: покупать мне одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
6: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28. Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Подарил и порядок. Букет «Сим».
9: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской, 26В.
10: tmf-market.ru.
11: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
14: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
15: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Ты опять за спину держишься?
19: Да, отпустит, как всегда.
18: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
20: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
23: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
24: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер северо-западный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Юнитон. Реклама. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
2: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
4: В центре стоматологии «Белой аптеки».
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. 0000.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
2: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
1: tmf-market.ru.
3: Квартира в жилом ком.
4: Такой джакузи.
5: Дочка, просто мост.
6: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет. Жаркая летняя акция от химчистки Рицо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
6: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новосибирский парк «Каменка» обустроят к началу сентября. В мэрии сообщили, что в пойме реки основной объем инженерных работ уже выполнен. Завершили строительство ливневой канализации, которая решит проблему подтопления. Кроме того, в парке уже стоят павильоны визит-центра и пункта проката спортивного инвентаря. Подрядчик завершает обустройство экотроп и дорожек, озеленение и монтаж малых архитектурных форм. Закон, регулирующий использование искусственного интеллекта, подписал Владимир Путин. По данным парламентской газеты, документ направлен на создание условий для развития нейросетей. Закон вводит понятие большой, фундаментальной, суверенной и национальной модели искусственного интеллекта. Под его действие попадают только крупные модели с миллиардом параметров. Открытые решения и меньшие разработки он не затрагивает. Новосибирские орнитологи готовятся к новому этапу всероссийской переписи воробьев. Он стартует 8 августа. Ведомости Заксобрания пишут, что летнее исследование станет продолжением зимнего мониторинга. Тогда удалось насчитать свыше 320 тысяч птиц. На этот раз планируют уделить особое внимание воробьям с нестандартными окрасами, а также гибридам. Новый класс роботов создают в Японии. Это мягкие воздухоплавающие роботы. Как сообщается в социальных сетях, прототип выполнен в виде летающего кита. Он наполнен гелием и умеет бесшумно передвигаться с помощью плавников. Авторы идеи предлагают использовать таких роботов в качестве полезных питомцев, которые, к примеру, могут мягко выводить человека из состояния сна. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет, Дарья Макарова с вами. И в эти минуты расскажу, как отец с сыном недавно поймали рекордную щуку, но выпустили ее на волю. Наши герои Джош Ганье и его отец Джеймс регулярно принимают участие в соревновании рыбаков. Правда, на сей раз турнир на озере Шамплейн, Вермонт, США, чуть было не отменился для отца с сыном, потому что они разбили лодку за 2 недели до события. Но, к счастью, успели купить новую. Ну а следующее счастье поджидало их на самом турнире. Джош и Джеймс сумели поймать редкую щуку. Сначала рыболовы решили, что зацепили дно, но вскоре гигантская хищница показалась из воды и потребовалась долгая и упорная борьба, чтобы завести такую добычу в лодку. Вес такой щуки составил 18,5 килограммов, что превышает действующий рекорд штата. Но в Вермонте действуют строгие правила, предписывающие немедленно выпускать таких редких рыб на волю, так что Джош и Джеймс не смогли официально зарегистрировать свою щуку как рекордную, но тем не менее гордятся, что поймали такую большую рыбу.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Реклама. Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Приятно и на работе. Букет Сим.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта «Эксклюзив Бразилия», 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1,899,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
4: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы,
5: чтоб не ехало, а летело,
6: чтоб залил и забыл.
7: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторное масло премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимит. Лимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи, играй.
12: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
13: Лето.
12: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
7: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
8: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер северо-западный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха +22, +24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 100 000 рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
1: Летом мясо Бочкари, подключайся, подключайся!
2: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
3: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
4: tmfdefismarket.ru.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
12: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял 2 зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. 1,5 миллиарда рублей планируют вложить в развитие Чуйского тракта в Новосибирской области. РБК передает, что эту сумму собираются освоить до 2030 года. Деньги, в частности, направят на установку средств размещения туристской информации, в том числе на иностранных языках, и на проведение событийных мероприятий для продвижения автомобильного туризма. Новосибирск стал самым популярным направлением для авиапутешествий с животными. Об этом пишет издание ВН со ссылкой на исследование компании S7. Второе и третье места занимают Москва и Петербург. Чаще всего пассажиры берут с собой собак. Кошек перевозят на 36% меньше, а птицы занимают минимальную долю среди питомцев. В России создали отечественную замену импортным таблеткам для собак от блох и клещей. Как передают РИА Новости, единственное российское средство на основе флуролайнера выпускают в Мордовии. Поставки уже начались. В течение года компания планирует начать производство еще 25 препаратов для животных. Луна теряет объем. ТАСС передает, что это происходит из-за постепенного охлаждения недр небесного тела. За последние несколько сотен миллионов лет диаметр объекта уменьшился на 50 метров. Процесс сжатия на массе не отражается, поэтому влияние Луны на Землю остается неизменным. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Работа работой, а пицца по расписанию.
3: Да-да.
4: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
7: Можно и без повода. Букет СИМ.
8: На разгоне и виражах, в любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
11: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
12: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
13: Давай спросим у папы.
14: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
13: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
15: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
16: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
3: Додо.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Привет! Как настроение?
19: Безумное!
18: Как аппетит?
19: Еще безумнее!
18: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
2: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
3: Додо.
8: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
12: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Ты опять за спину держишься?
5: Да, отпустит, как всегда.
10: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечения и восстановления в одном месте.
9: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. 24/7 on my mind at night, all the time, you ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер северо-западный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
3: Хочу на пикник!
4: А куда поедем?
3: В Додо пиццу!
5: Додо!
0: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер!

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Работа работой, а пицца по расписанию.
2: Да-да.
3: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
4: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
3: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226 35 69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
1: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
2: «Додо».
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
2: «Додо».
10: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
11: Че там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
10: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
12: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительна по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
15: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет
1: Таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
4: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Фонтан высотой в несколько этажей появился сегодня на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска в результате коммунальной аварии. НГС со ссылкой на СГК передает, что вода вышла в контуре гидравлических испытаний рядом с домом номер 39. Участок уже отключили, специалисты готовятся к ремонту. Капитальный ремонт подпорной стены начали на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, должны демонтировать поврежденные участки, возвести новые монолитные железобетонные секции и смонтировать современную дренажную систему. Подрядчик планирует завершить все работы досрочно до конца года. Конструкция обрушилась в апреле 2025-го. Спрос на электричество для автомобилей вырос в Новосибирске на 60%. СГК сообщили, что наибольший прирост произошел в июне-июле. Специалисты связывают это с увеличением числа электромобилей, а также с тем, что владельцы гибридов стали чаще использовать их только в режиме электромобиля. До конца года в нашем городе планируют открыть еще 12 электрозаправок, и в общей сложности будет работать 100 ЭЗС. Добавлю, что сейчас цена зарядки на 100 километров составляет 216 рублей. Новый класс роботов создают в Японии. Это мягкие воздухоплавающие роботы. Как сообщается в социальных сетях, прототип выполнен в виде летающего кита. Он наполнен гелием, умеет бесшумно передвигаться с помощью плавников. Авторы идеи предлагают использовать таких роботов в качестве полезных питомцев, которые, к примеру, могут мягко выводить человека из состояния сна. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 27. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
4: Радио «Юнитон». Новости.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
5: Слышал что-нибудь про Додо?
6: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
7: Додо!
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное.
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее.
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.

0: монеток пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
3: Лето.
2: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
3: Автошкола «За рулем».
2: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в «Додо».
6: «Додо».
7: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
8: Маршрут построен.
7: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
9: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии «Белой аптеки».
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
6: «Додо».
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер северо-западный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Летом мясо Бочкари, подключайся! Подключайся!
1: 31 июля ресторан «Бочкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бочкари».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
6: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
8: Додо.
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
15: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
16: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Какие планы на лето?
18: Грандиозные! Проведу его с Додо!
8: Додо!
19: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
10: Быстроном снижает цены.
1: Только с 21 июля по 10 августа 2026 года молоко «Зеленый лук» 2,5%, 950 грамм по 74,90. Сметана «Зеленый лук» 15%, 180 грамм по 54,90.
18: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
11: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. 1,5 миллиарда рублей планируют вложить новосибирские власти в развитие Чуйского тракта в границах области. РБК передает, что эту сумму собираются освоить до 2030 года. Деньги, в частности, направят на установку средств размещения туристской информации, в том числе на иностранных языках, и на проведение событийных мероприятий для продвижения автомобильного туризма. Прием заявлений в первый класс в России завершится 5 сентября. Дату назвали в Министерстве просвещения. Сейчас документы принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Подать заявление родители могут лично в учебном заведении, по почте или через единый портал госуслуг. За 5 месяцев этого года в России открылось более 3000 организаций с иностранными владельцами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что результат оказался рекордным для этого периода за последние 8 лет. Основным источником прироста стал Китай, на который пришлось почти 58% новых регистраций. Каждый второй трудящийся россиянин перерабатывает хотя бы несколько раз в месяц, а для каждого 10-го дополнительные часы уже стали обычным делом. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Форма». Главной причиной переработок основная часть респондентов назвала срочные задачи. Еще треть сослалась на неожиданные поручения, примерно столько же на нехватку сотрудников компании. Основной мотивацией в этом вопросе для россиян оказался дополнительный доход. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет, Дарья Макарова с вами. И в эти минуты расскажу, как отец с сыном недавно поймали рекордную щуку, но выпустили ее на волю. Наши герои Джош Ганье и его отец Джеймс регулярно принимают участие в соревновании рыбаков. Правда, на сей раз турнир на озере Шамплейн, Вермонт, США, чуть было не отменился для отца с сыном, потому что они разбили лодку за 2 недели до события, но, к счастью, успели купить новую. Ну а следующее счастье поджидало их на самом турнире. Джош и Джеймс сумели поймать редкую щуку. Сначала рыболовы решили, что зацепили дно, но вскоре гигантская хищница показалась из воды и потребовалась долгая упорная борьба, чтобы завести такую добычу в лодку. Вес такой щуки составил 18,5 килограммов, что превышает действующий рекорд штата. Но в Вермонте действуют строгие правила, предписывающие немедленно выпускать таких редких рыб на волю, так что Джош и Джеймс не смогли официально зарегистрировать свою щуку как рекордную, но тем не менее гордятся, что поймали такую большую рыбу.
0: Вот это поворот!

0: одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
5: tmf-market.ru.
6: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
7: Додо.
8: Ты опять за спину держишься?
9: Да, отпустит, как всегда.
8: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
10: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Хочу на пикник!
12: А куда поедем?
0: В Додо пиццу!
7: Додо!

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Работа работой, а пицца по расписанию.
9: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
10: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
12: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
13: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в касса города 12+.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Слышал что-нибудь про Додо?
12: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
5: Додо!
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
18: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо» – то, что нужно.
5: «Додо».
20: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
21: Что там чутка выпил? Нормально, сейчас доедем.
20: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
22: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
24: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 330.

0: 2015 возобновилась по прежним схемам. В Магаданской области рассчитывают в этом году превзойти прошлогодний рекорд по добыче золота, который составил более 55 тонн. Об этом рассказал глава региона Сергей Носов. По его словам, Колыма спокойно может выдавать до 60 тонн, но при условии, что некоторые предприятия подтянутся, справившись с техническими проблемами. Число заявок в Роспатент выросло на 12% по итогам 5 месяцев текущего года. В Минэкономразвитии считают, что это говорит о высоких темпах разработки инноваций. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала почти 9000 патентов, передает телеканал «Известия». Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом показали фармацевтика, технологии контроля и транспорт. Калининград возглавил рейтинг популярных направлений для внутренних путешествий россиян в августе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купи билет». Спрос на поездки в самый обособленный город страны оказался почти на 23% выше, чем в Санкт-Петербург, который расположился на второй строчке списка. Третью позицию заняла Махачкала. За рубежом самым популярным направлением августа стал Стамбул. Он же занял первое место среди заграничных маршрутов для всех летних путешествий россиян. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО-фильтр. Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО-фильтр. Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
1: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
4: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
7: В центре стоматологии Белой аптеки.
8: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
11: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
12: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: Привет! Как настроение?
15: Безумное!
14: Как аппетит?
15: Еще безумнее!
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
16: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
17: Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
18: Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
19: Акция действует до 31 августа 2026 года.
20: Мам, а я принцесса?
21: Конечно.
20: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
21: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
20: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
22: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
23: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, в днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: День рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Шеф, нам снова повышают аренду.
3: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
4: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Makiinski.ru. Повторяю, Makiinski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Подарил и порядок. Букет СИП.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Летом мясо «Бачкари». Подключайся! Подключайся!
6: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года чай Тесс 100 пакетиков в ассортименте по 249,90.
10: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
8: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
11: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
12: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
15: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды.
17: Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
2: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. О новом нашествии мошкары в конце июля-начале августа предупреждают новосибирцев ученые. По их мнению, это будет связано с обильными осадками, наполнившими водоемы, где развиваются личинки. Специалисты отмечают, что мошки нападают только на открытом воздухе и только днем. Время наибольшей активности кровососов ограничено утренними часами с 5 до 9 и вечерними с 6 до 11.

0: массе не отражается, поэтому влияние Луны на Землю остается неизменным. С 8 по 16 августа в России пройдет летняя перепись воробьев. Как сообщает РИА Новости, в теплое время года орнитологи уделяют особое внимание поиску гибридов и особей с аберрантными окрасами. Кроме того, специалисты выяснят, как далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства. Предыдущая акция состоялась в феврале, тогда участники насчитали более 320 тысяч птиц. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. Реклама.
2: Дорогие друзья, всем привет! А в эфире то самое светлое шоу на волне 107 и в студии в прямом эфире мы вернулись. Две блондинки, Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова.
3: Да, июль уже заканчивается, а мы только-только вернулись из отпуска.
2: Да, мы еще чемоданы не разобрали на самом деле.
3: А я не знаю даже, где лежит моя зарядка, куда делись все наши деньги, а готовы улететь снова.
2: На самом деле, я тоже, Настюш, уже морально снова в аэропорту, в самолете, все как мы любим. Но сегодня, в данном случае, нам совсем не нужен самолет, потому что у нас в гостях человек, который в буквальном смысле привезет нам Майами прямиком в Новосибирск, и нам при этом даже не нужно ставить визы, паковать чемоданы в калибратор. Их не надо тоже засовывать.

0: встречаем представитель «Аквапарк Новосибирск» Алексей Никаноров. Алексей,
1: всем
0: привет!
1: Добрый день, всех рад видеть, рад находиться с вами. Всем привет! Всем
0: Алексей, мы тоже безумно скучали, и когда нас заставляли пихать эти сумки в калибратор, мы вспоминали, конечно же, эти прекрасные акваночи. Расскажи, пожалуйста, что ждет гостей 31 июля, акваночь Miami Drive. Неужели правда мы перенесемся в настоящее Майами, не выезжая из Новосибирска?
1: Да, 31 июля пройдет акваночь, уже что у нас пятая получается по счету. Очень долго думали, как назвать. Решили все-таки перенестись немного назад во времени. Это Майами, вот эта вся яркость, неон, большие очки, вся красота, вот это вот сама, вот это антураж Майами. Потому что у нас в аквапарке много воды, пляж, волны. Также у нас есть пальмы, неон и, по сути, все для того, чтобы почувствовать себя, как действительно в Майами ночью на 80-х годах.
0: Настоящий драйв, настоящая майамская атмосфера.
2: Ну, это на самом деле классно. Мы устроим кульминацию июля, так классно зафиналим июль. И это последний шанс, такое лето, да, финальный аккорд поставить. Ну, Леша, у меня, как всегда, ты знаешь, у меня это мое любимое. А горки будут ночью работать?
1: Конечно, как и всегда, на акваночь у нас присутствуют не только диджеи, у нас есть и купание, и пенные запуски, диджейские сеты. Варенье, массажи работают, кафе, рестораны, напитки. Пожалуйста, каждый найдет себе все по душе. Горки, конечно же, открыты. Как мы их можем закрыть, если это самая главная вещь аквапарка?
0: Алексей, многие... а сколько всего будет горок? Вообще,
1: ну, вообще в аквапарке у нас 13 горок. То есть есть самые спокойные детские и до самых максимально экстремальных, конечно же. И это классический наш комплект горок будет открыт для всех посетителей, кто захочет покататься на горках. Есть специальные тарифы, конечно же, это горки и випы наши.
2: То есть у них есть... Я читаю в анонсе, что на вечеринке 31 июля в программе «Аквасфера», «Манта», «Торнадо», «Констриктор», «Гигантская труба», «Открытая», «Закрытая», «Семейные горки». Ну, как на прошлом эфире, он мне все мне не дает, конечно, тур покоя. Я узнала, что только в нашем единственном новосибирском аквапарке единственная в мире горка «Манта», и которая меня реально и пугает, и восхищает одновременно, потому что длина спуска, друзья, 138 метров, минуточку, а высота почти 16 метров. Но я не знаю, где еще эту горку можно с таким ощущением резкого падения встретить, но, видимо, только у нас, да, на Ерейской,
1: да,
2: 8.
1: Полноформатная горка «Манта», она присутствует только у нас в аквапарке. Это действительно горка уникальная своего вида, своего типа. И людей, всех, кто приезжает, они в первую очередь, конечно же, хотят попробовать именно эту горку, потому что многие другие горки можно, наверное, найти в других аквапарках, ну, в разных их вариациях. А вот именно «Манта» в таком виде, где ты падаешь в свободном падении, потом находишься в чаше, то есть тебя заливает водой, ты вот можешь попробовать, грубо говоря, только у нас в таком формате, как она есть у нас.
2: Ну, Настя, короче, смотри, мы идем с тобой на «Манту». Сначала так, план такой, там делаем фото, потом покоряем горку, потом снова делаем фото, но уже с выражением лиц человека, который пережил.
0: Да, Ксюша, у нас все мечтает на этой горке прокатиться. А у меня еще такой вопрос. Получается, заливает водой, а как-то сверху будет пена падать. Вопрос по пене, потому что у меня вопрос такой из разряда, я вся такая внезапная, мне интересно про пену очень. Она такая же, как у меня дома в ванне, когда я купаюсь с уточкой, или пена какая-то будет в этот раз необычная, майамская. Ну, не будет такого, что я вот, например, в нее занырну, а сама выйду, как мармеладная мишка, вся липкая. Вот.
2: Или как русалка.
0: Пене.
1: Для пенных вечеринок используется специальная нейтральная пена. Она специально подбиралась в нашей лаборатории, проверялась неоднократно при попадании на человека, на одежду, в глаза, в рот. Она не несет никакого вреда. То есть это абсолютно нейтральная пена. Она быстро растворимая. Аквапарку никак не вредит, людям тоже не вредит. Эта пена даже подходит для детских праздников, когда дети начинают ее есть ложками, грубо говоря. Это ну, делать все. Не нужно, но это никак не повредит, грубо
2: я
1: говоря.
2: Я себя представила русалкой в пене уже, в этом облачке, такое большое облачко
0: мягкое,
2: получится, мягкое. Ну, мы как блондинки-путешественницы, конечно, любим комфорт. И у меня сейчас вопрос про билеты. Какие-то они хитрые. Танцпол, актив, VIP, Майами. То есть объясни именно нам, пожалуйста, как для блондинок, что купить, чтобы и горки, и баня, и чтобы я выглядела как звезда.
1: Давайте так, я просто сам концепт акваночи объясню, и из этого уже сложится представление о видах тарифов. Акваночь – это не только тусовка ночная, то есть именно как обычный клуб. Это формат ночной работы аквапарка, когда нет детей, ну, то есть есть люди, которые там после работы в пятницу хотят отдохнуть, все приелось, все надоело, а тут вау, что-то новое. Вот это новое, оно сделано для таких людей. То есть для тех, кто хочет спокойно прелаксировать, отдохнуть, сходить на парение, поплескаться в бассейнах, посидеть в джакузи, на уличном бассейне поплескаться под открытым небом, грубо говоря, для них есть танцпол. То есть вы можете посетить танцпол, тусовку, потанцевать, выбрать себе парение и так далее. То есть походить по аквапарку. Если вы хотите в том числе попасть на горки, это тариф горки, конечно же. Будет доступна стартовая вышка, можно спокойно накататься, сколько влезет. Это не дневное посещение, днем, конечно же, больше сильно людей у нас в аквапарке. Очереди тоже ночью у нас присутствуют, много желающих ночью попасть. Но их не такое количество, как днем. То есть чаще спуски, чем дневные. Да, потому что днем еще есть дети, которые так или иначе, их сложно все объяснить, как это скатываться, как садиться. Они неусидчивые, ночью этого нет. Взрослый человек быстро понимает, быстро садится, быстро запускается, быстро выходит. То есть этого нет долгого времени ожидания, пока человек выйдет из лотка приводнения. Вот. А для тех, кто хочет все везде и сразу, и находиться в собственной лаунж-зоне с лежаками, который только твой, и никто на него не ляжет, и ты там хочешь расслабиться, отдохнуть, посетить горки, посетить парение, спуститься на первый ярус, грубо говоря, на наш пляж, потанцевать. Вот для этих людей, ну, у випов еще собственный хамам, собственный джакузи, памуккале, вот эти бассейны у нас многоуровневые, плюс своя спа-зона отдыха, грубо говоря, со своим пармейстером, который индивидуально для випов проводит коллективные парения, специализированные, грубо говоря, для небольшой компании. Вот это для тех, кто хочет отдыхать по полной.
0: Так, я для себя решила, я персона VIP, я не могу отдыхать, когда кто-то громче и веселее меня отдыхает.
2: Да, у нас Настенька любит, чтобы когда она отдыхает, было слышно в соседнем городе просто. А правда, что вот в VIP-билете и есть и баня, и какой-то загадочный парместер?
1: Да, не только у випов, у тарифов танцпол и горки тоже у них есть доступ к термальному комплексу, где находятся там 13 бань, хамамов и хамамы, сауны и бани. Вот, в двух или в трех, в зависимости от того, сколько человек приходит на парение, парместеры проводят ритуалы парений. То есть это там веничные, ароматные, там бамбуковые, грубо говоря, парения, чесночные, музыкальные, караоке, парение, вообще разная тематика может находиться. В каждой бане своя тема, то есть каждый раз меняется тип парения. Опять же, парят девушки, они помягче парят, аккуратно. Хочешь пожарче, будет сталевар, грубо говоря. Мужик придет, парместер такой серьезный, полностью на всю температуру отпарит так, что там еле доползаешь до купели. Все, каждый найдет для себя что-то.
0: То так, есть... Алексей, а у меня вот такое слово «пармейстер». Это тот, который только парит? Или он может найти мне пару? Я девушка-блондинка одинокая, поэтому мне нужен уточняющий ответ.
1: Пармейстер – человек, который заведует банями. То есть человек, который знает, как проводить определенные банные ритуалы. Вот. В том числе не только парят, они еще и оказывают некие индивидуальные спа-услуги, этот, как там, допустим, фруктовые парения, медовые парения, то есть когда вас не только парят, но и массируют, проминают, ой, там, обрабатывают льдом, грубо говоря, там, разные типы абсолютно, там огромный спектр, более 25 видов там, разных типов услуг парений, которые могут провести пармейстеры. Коллективные парения абсолютно бесплатные, индивидуальные, которые вот эти там интересные, которые там всякие медовые и фруктовые, они отдельную
2: плату. Настя, берем индивидуальные парения. Главное, чтобы мы проходили по дресс-коду, я так поняла, да? Потому что вечеринка тематическая, она будет с дресс-кодом, с определенным. И то есть у меня вот есть шуба, например, розовая, да, из экомеха. Я вот не знаю, она подойдет или надо прям вот как сейчас что-то
0: мы
2: неоновое, необычное, очки из стрекозы. То есть какой дресс-код будет 31 числа?
1: Что касается дресс-кода, здесь нельзя... Про шубу, конечно же, смехом. По правилам аквапарка нельзя в верхней одежде заходить в зону развлекательную, то есть мокрую зону, так называемую. Ты можешь находиться в ней только в купальном костюме. То есть на берегу, да, ты можешь находиться в парео, либо в какой-то накидке. Когда ты подходишь в воду, уже заходишь либо на горки, снимается все, тапки, парео и так далее. Ты остаешься только в купальном костюме. А купальный костюм – это тоже не любое нижнее белье. То есть надо понимать, что есть требования к купальным костюмам.
2: Но в этот раз что, неон?
1: Это будет легкий неон, вот. Розовые оттенки, голубые оттенки, все, что светится, большие очки, собственно, как Анастасия сегодня.
0: Мы готовились, да. Готовились, поэтому, дорогие слушатели, нас нужно не только слушать, нас нужно обязательно смотреть. Мы к каждому своему эфиру одеваемся по дресс-коду. Мы уже готовы к вечеринке «Майами Драйв».
1: Мы только будем рады видеть вас.
0: Да,
1: кругу наших гостей.
0: Я поняла, я в этот раз пойду, наверное, на вечеринку в образе полиция Майами, только без пиджака. Я уже представила, на мне будут белые брюки, ярко-розовый топ, очки я уже себе подготовила, как у стрекозы, но вместо значков и погонов у меня на плечах будут блески. Можно так, Алексей?
1: Можно. С блесками, конечно же, в аквапарк заходить можно, недолго они продержатся, в том числе у нас можно использовать люминесцентную краску, собственно, для того, чтобы люди светились, это которая светится в ультрафиолете. Поэтому каждый выбирает. С правилами можно ознакомиться, проконсультироваться с аквапарком по телефону, либо написав нам в группы, легко подскажем, что можно, а что нельзя.
2: Но Настя включит свои голубые глаза.
0: Голубые глаза.
2: Ее везде пропустят, даже если она будет без паспорта.
1: Нет, не пропустят без паспорта. У нас строгий фейс-контроль на входе, на всяких вечеринках такого формата, ночном тарифе и на акваночах. Поэтому паспорт строго обязателен, могут легко развернуть, неважно, купили вы билет.
0: Если я приду и попрошусь по госуслугам, как я пыталась как-то улететь.
2: Улететь она пыталась.
0: Я забыла паспорт и пыталась улететь по госуслугам.
1: К сожалению, госуслуги у нас не имеют фотографии, и сличить человека с госуслугами невозможно в таком формате, поэтому требуется какой-то бумажный документ, подтверждающий вашу личность. Это права, либо, собственно,
2: паспорт. То есть все согласовали, все быть с паспортами,
0: друзья. Обязательно быть с паспортом. Будет это 31 июля, сбор гостей в 21:30, старт в 22, аквапарк на Яринской, 8, телефон 316-400.
2: И, кстати, в этот раз вечеринка тоже будет до 3 утра, да?
1: Вечеринка с 22 до 3, да. Но приходить лучше к 9 часам, чтобы успеть заполнить документы, если вы не взяли билет электронный, потому что когда вы электронный билет приобретаете, вы электронную расписку сразу заполняете, вам ее уже заполнять не требуется.
2: Леш, ну быстро, не можем тебя отпустить, наш Блонди Блиц. Скажи, что, горка или бассейн?
1: Горка.
2: Танцы или лежак?
1: Танцы.
0: Пена или вода?
1: Пена.
2: Ночь в Майами или Новосибирск?
1: Ночь Майами в Новосибирском аквапарке.
2: Сначала кататься или сразу фоткаться?
1: Сначала фоткаться, потом кататься.
0: Неправильный ответ, Алексей. Сначала фоткаться,
2: а потом кататься. Друзья, ну что, с нами в прямом эфире был представитель нашего новосибирского аквапарка Алексей Никаноров, который снова продлевает нам лето до 31 числа. Ждем всех на Майами Драйв. Я блондинка в городе, Ксения Команова и Анастасия Глинская.
0: Да, друзья, закрываем июль громко. Под неон хватаем паспорт, купальник, все в аквапарк на Яринскую, 8. Всем пока.
2: Аквачмоки.
1: Пока-пока.
3: Волну 107 включи, блеск огней и мечты лови. Блондинки в городе шепчут привет, они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
4: Блондинки в городе. Ксения Команова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.
5: Радио Юнитон.
6: Реклама.
7: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом? Сегодня твой солнечный день.
9: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
10: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
6: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
18: Держи дистанцию 3 секунды.
19: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
21: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
20: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
22: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
23: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
24: Ты опять за спину держишься?
25: Да, отпустит, как всегда.
24: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
26: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
27: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
28: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
29: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
30: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
31: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же Белджи X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: Белджи X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской, 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру, в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
11: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: Приятно и на работе. Букет СИП.
14: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
15: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
16: потолок в санузел в подарок.
17: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Жаркая летняя акция от химчистки Ritzo. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
8: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
9: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа».
11: 335-72-05. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: 17.00 в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В начале часа послушаем новости в эфирной студии. Павел Николаев, добрый вечер.
5: Добрый вечер. В новосибирских магазинах резко подорожал сахар. По наблюдениям потребителей, за последнюю неделю килограмм продукта вырос в цене на 9-10 рублей. Это произошло в торговых сетях всех ценовых сегментов, как в областном центре, так и в сельских районах, отмечает портал «Инфопро54». В Новосибирской области остановился рост пассажиропотока на пригородных электропоездах. Как следует из данных компании «Экспресс Пригород», за январь-июнь было перевезено 11,5 миллионов пассажиров, что примерно на 100 тысяч меньше показателей прошлого года. Снижение фиксируется впервые после 5 лет уверенного подъема. Предположительно, одна из причин – это насыщение системы. Все, кто был готов пересесть на электрички, уже это сделали. А для привлечения новых пассажиров требуются дополнительные меры. Все вузы России перейдут на новую систему образования к 2030 году. В Минобрнауке уточнили, что пока в пилотном проекте участвуют 17 университетов.

0: обнаруживать активные вещества, а также помогать в обеззараживании воды и воздуха. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Харитонов.
1: И вот уже понедельник на отметке 17 часов и 5 минут. Вечер постепенно вступает в права, и он, друзья, обещает быть жарким во всех смыслах, и по температуре воздуха, и по наполнению нашего эфира. Ну, с температурой, я думаю, что все и так понятно. Это лето просто чудесное. Тепло держится в Сибири, в Новосибирске сейчас плюс 25 градусов. А что касается наполнения эфира радио Нетон, то, как обычно, по вечерам у нас много интерактивов. Вот, например, в этом часе ждем игру «Автомобиль». Автомания. Ну а потом до 8 вечера мы еще успеем поиграть и в урок музыки. Будет также вкусная логика и интересное кино. И все это мы должны уместить в ближайшие 3 часа. Именно столько здесь пробуду я, музыкальный ведущий Алексей Харитонов. Всех приветствую, всем желаю классного понедельника.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-687-251.
2: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14-1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
6: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Apollo и Quantum полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
7: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
6: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. Apollo и Quantum. Живи, играй!
8: Я, автоблогер Академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
11: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
13: Чтоб топливо не ело.
14: Чтоб мотор как часы.
15: Чтоб не ехало, а летело.
16: Чтоб залил и забыл.
17: СТО «Фильтр». Сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр». Движущая сила вашего автомобиля.
18: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
19: tmfdefismarket.ru.
20: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.

0: начинай движение.
1: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Учеба на паузе.
10: А ты все еще пассажир?
9: Лето.
10: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
9: Автошкола «За рулем».
10: Обучение на категорию А и Б.
9: На механике или автомобиле. Автомате
10: твой выбор.
9: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Время погодной информации, друзья, сейчас прогноз на вторник, 28 июля. Узнаем, что пообещали синоптики Западно-Сибирского метеоагентства. Завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Этой ночью температура воздуха будет плюс 15, плюс 17. Ну а завтра днем по-прежнему жарко, плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Итак, друзья, у нас очередная загадка, очередное авто мы засекретили в наших соцсетях, в группе «Радио Интон» ВКонтакте и в канале «Макс». Скоро появится фотография части автомобилей. Вот по этой фотографии, по этой частичке вам нужно определить, что за марка такая сегодня скрывается, что за автомобиль мы загадали. Ответы я буду ждать в «Макс». 8-983-510-107 – это номер нашего студийного «Макса». Вот именно туда отправляйте свою версию и обязательно указывайте свой контактный телефон, потому что в некоторых «Максах» скрыты номера телефонов, и мы до вас просто потом не сможем дозвониться, не сможем с вами связаться. Итак, я даю гонг, и вы можете увидеть в наших соцсетях фотографию автомобиля. Частичку этого автомобиля. Вот, появилась. Я вижу в «Максе». В принципе, по этой правой фаре можно догадаться, что за автомобиль такой. Присылайте свои версии. 3 минуты у вас есть на это. Ну, а потом мы будем подводить итоги. И, кстати, я забыл сказать, что за приз у нас. У нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Итак, кому 4 литра, кому 4 литра? Жду правильный ответ.
2: 8-983-510-107.

0: прекрасно, как я и предполагал. Сегодня несложное задание, и практически все наши радиослушатели отгадали правильно, хотя были несколько человек, кто предположил, что это Pontiac, что это Subaru, что это Toyota. Нет, друзья, неверно. Вы, возможно, не посмотрели на фотографию в наших социальных сетях, а если бы посмотрели, то вот по этой правой передней фаре вы бы догадались, что это у нас Audi сегодня спряталась. Поэтому давайте посмотрим. Среди тех, кто прислал вариант Audi, мы должны выбрать того, кто был оперативным, и того, кто получит у нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks от генерального партнера игры компании Prada, официального дистрибьютора моторного масла Kicks. Я с удовольствием объявляю, что сегодня побеждает слушатель, чей телефон заканчивается на 3648. Наши поздравления, как заполучить сертификат на 4 литра синтетического моторного масла Kicks. Об этом наши редакторы уже с вами поговорят в канале Макс.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла Kicks.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.

0: Реклама. Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
3: Лето, мясо, Бачкари, подключайся! Подключайся!
4: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
5: У зайчонка перелом? Ветнару вам на прием. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис «Агромастер» круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Так, купальники, крем. А если дождь?
12: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
13: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
14: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
16: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
17: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
18: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
20: В центре стоматологии «Белой аптеки».
21: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
3: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я буду «Додстер» с кофе.
6: А я «Додстер» с колой. А, нет. Лучше «Додстер» и молочный коктейль.
5: Одно комбо, а сколько вариаций. «Додстер» с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 18.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В начале часа в студии вновь появился Павел Николаев для того, чтобы рассказать последние новости. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. О новом нашествии мошкары в конце июля, начале августа предупреждают новосибирцев ученые. По их мнению, это будет связано с обильными осадками, наполнившими водоемы, где развиваются личинки. Специалисты отмечают, что мошки нападают только на открытом воздухе и только днем. Время наибольшей активности кровососов ограничено утренними часами с 5 до 9 и вечерними с 6 до 11. Сотрудники КАМАЗа вернулись к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска. Изначально планировалось, что его продолжительность составит 3 недели. Однако срок сократили из-за увеличения числа заказов, связанных с расширением продаж нового модельного ряда К5. В пресс-службе компании отметили, что спрос на эти машины стабильно растет. За 5 месяцев этого года в России открылось более 3000 организаций с иностранными владельцами. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что результат оказался рекордным для этого периода за последние 8 лет. Основным источником прироста стал Китай, на который пришлось почти 58% новых регистраций. Материал для теплоизоляции на основе камыша разработали в Университете биотехнологий. Как сообщает ТАСС, в состав новинки также входят солома и опилки. Стройматериал по сравнению с аналогами более экологичен, и он одновременно решает проблему утилизации отходов растительного сырья и деревопереработки.

0: There ain't no angels here on the dance floor.
1: С вами Алексей Харитонов на радио Юнитон.
2: Смотрю я на наши студийные друзья, начало седьмого в Новосибирске. И по традиции приветствуем всех, кто этот вечер решил провести вместе с музыкой радиостанции «Юнитон». Хотя тут не только музыка. Вот, например, минуты через четыре предлагаю поиграть, а вот прямо сейчас предлагаю созвониться и дозвониться до нашей эфирной студии по номеру 209-0507. Пожелаю всем удачи, но пробьется только один. За призы будет бороться только вот самый везунчик. 209-0507. Набирайте, очень скоро у нас игра «Урок музыки».
3: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Итак, 18 часов и 11 минут в Новосибирске. Самое время начинать. Игра «Урок музыки» стартует в эфире «Радио Юнитон». Давайте, друзья, для тех, кто вот на новенького, для тех, кто только сегодня нашел волну 107 FM, я расскажу, что будет происходить в этой игре. Сейчас я дам какой-то факт, удивительный факт из мира музыки. И наш радиослушатель, который дозвонится в студию по номеру 209-0507, должен либо согласиться с этим фактом, либо сказать, что это вымысел. Вы, Алексей, все придумали в прямом эфире. Ну вот, собственно, если вы отгадываете, вы становитесь победителем и получаете два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Все предельно просто. А у нас уже есть телефонный звонок, я снимаю трубочку. Алло.
3: Алло.
2: Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Владимир. Категорически приветствую любимый «Юнитон».
2: Владимир.
3: Любимый Новосибирск.
2: Мы вас тоже категорически приветствуем. Вообще, как ваше настроение в понедельник, в этот день? Тяжелый или не тяжелый для вас?
3: Сложно сказать.
2: Сложно. Ну, значит, 50-50 день такой. Если сейчас выиграю, значит, легкий. Если проиграю, ну, значит, тяжелый, правильно?
3: Все неоднозначно.
2: Все неоднозначно. Но ответ в нашей игре будет однозначный. Либо да, либо правда, либо нет, либо вымысел. Итак, Владимир, я даю вам факт из мира музыки. Кстати, знаете такую певицу Риану?
3: Первый раз слышу.
2: Риана. Первый раз слышит Владимир. Ну, тогда вам будет сложно. Певица Риана. Есть такая известная мировая звезда. Она родилась на Барбадосе. Про Барбадос что-нибудь слышали? Географически.
3: Это что-то в районе Гваделупы и Мадагаскара.
2: Так вот, в честь Рианы на Барбадосе существует специальный праздник – День Рианы. Правда это или это неправда?
3: Судя по названию Барбадос, я рискну предположить, что вполне может быть, что там барбадосцы и барбадоски отмечают День Рианы.
2: День Рианы. Певица такая Риана. И вы считаете, что это правда, на Барбадосе есть День Рианы. Смотрите, Владимир, если вы сейчас со мной соглашаетесь и говорите, что это правда, а это окажется неправдой, вы не получаете билеты. А если отгадываете, то пойдете в центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Ну что, мы оставляем вашу версию первоначальную. Вы говорите, что это правда? Есть День Рианы на Барбадосе?
3: Конечно, есть.
2: Владимир, да вы настойчивый человек такой, да? И эта настойчивость вам сегодня приносит победу! Это действительно официальный праздник на Барбадосе. 22 февраля он был учрежден правительством в честь дня рождения самой известной уроженки острова. Так что, Володь, я вас поздравляю. Вы молодец, вы идете в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Ну а Риана, та, которая вам приносит победу, в нашем эфире буквально через 30 секунд послушаем ее песню. Вы, наконец-то, познакомитесь с этой поп-дивой.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй. Please don't.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
2: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village Сибирь. 0+.
5: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
6: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру, в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
11: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
13: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
14: tmfdefismarket.ru.
15: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
16: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks, создан в Корее, работает в России.
7: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
8: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
10: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
11: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
12: Додо. Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18 часов и 34 минуты в Новосибирске. Говорим о погоде и слушаем прогноз на вторник, 28 июля. Друзья, по данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Ночью температура 15-17, тепла. Днем плюс 26, плюс 28. Похоже, жара никуда не собирается уходить. Ну вот была передышка в воскресенье, а сейчас опять 26-28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: радио Юнитон начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Друзья, что у нас бывает в 18:40 по будням? Ну, конечно же, игра «Вкусная логика». Надеюсь, никто не забыл, что лето – это пора отдыха на природе. И, конечно же, летом мы очень любим готовить блюда на мангале. Так вот, радио «Юнитон» и сеть супермаркетов «Быстроном» представляет вам игру «Вкусная логика», в рамках которой слушателям мы рассказываем рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить на природе. Но, смотрите, сейчас будет рецепт, там будут ингредиенты, но один ингредиент мы специально всегда добавляем лишний. Вот его-то и нужно найти, вот его-то и нужно отправить к нам в МАКС на номер 8-983-510-107. И после того, как вы послушаете рецепт, после того, как вы отправите свою версию, ждите, слушайте. Первый, кто пришлет правильный ответ, тот становится победителем и получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Итак, я уже готов объявлять рецепт, даю гонг и читаю, что мы сегодня будем делать. Сегодня мы приготовим баклажаны в соусе барбекю. Нам понадобится, пальчики зажимайте, баклажаны, копченая паприка, сушеный лук, сушеный чеснок, кинза, молотый черный перец, соль, соус барбекю. 8 позиций я озвучил, ну а сейчас внимание, сам рецепт. Мы нарезаем баклажан кружочками толщиной примерно 6 мм. Соединяем паприку, лук, чеснок, черный перец и соль. Натираем вот этой смесью баклажан со всех сторон. Обжариваем его на обычном гриле примерно 5 минут с каждой стороны. Переворачиваем, там смазываем соусом барбекю. И потом снова обжариваем столько же на другой стороне. Вот и все. Вот и будет вам вкусно. Какой же ингредиент я сейчас не назвал, но почему-то его указал в списке ингредиентов. Определяйте лишний, присылайте к нам на наш МАКС. Еще раз напоминаю его номер.
2: 8-983-510-107.

0: Итак, друзья, игра «Вкусная логика». Она уже подходит к своему апогею. К завершению мы должны определить победителя, кто прислал нам неправильный ингредиент, лишний из рецепта, который мы озвучили несколько минут назад. Напомню, мы готовили сегодня баклажаны в соусе барбекю. Что нам необходимо было? Как я сказал, баклажан, копченая паприка, сушеный лук, сушеный чеснок, кинза, молотый черный перец, соль, соус барбекю. И что же было лишним? Ну, конечно же, кинза здесь, ну, совершенно не вписывалась. И я ее не прочитал в рецепте приготовления. Внимательные это заметили. Внимательные быстро прислали. Но кто же был самым-самым расторопным, сейчас мы и будем узнавать. Так, я на компьютере смотрю все сообщения. Кинза, кинза, кинза. Так, вот. Вниз перемотал. И абонент, чей телефон заканчивается на 2389, мы вас поздравляем. Вы становитесь сегодня победителем игры «Вкусная логика». Вам сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном».
1: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107FM. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года рис «Агромастер» круглозерный для плова 800 грамм по 69,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью, 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников, скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
0: 0+.
5: Лето, мясо, Бачкари, подключайся!
6: Подключайся!
7: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
8: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Ты опять за спину держишься?
13: Да, отпустит, как всегда.
12: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
14: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
17: Заболел у пса живот? Ветнаре вас доктор ждет. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
18: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
19: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
20: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
21: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
22: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Я буду «Додстер» с кофе.
25: А я «Додстер» с колой. А, нет. Лучше «Додстер» и молочный коктейль.
24: Одно комбо, а сколько вариаций. «Додстер» с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
26: «Додо».
27: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
28: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
27: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
0: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353 75 84. 353 75 84.
1: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 19.00 в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В новосибирских магазинах резко подорожал сахар. По наблюдениям потребителей, за последнюю неделю килограмм продукта вырос в цене на 9-10 рублей. Это произошло в торговых сетях всех ценовых сегментов, как в областном центре, так и в сельских районах, отмечает портал «Инфопро-54». Капитальный ремонт подпорной стены начали на ипподромской магистрали в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. По его словам, должны демонтировать поврежденные участки, возвести новые монолитные железобетонные секции и смонтировать современную дренажную систему. Подрядчик планирует завершить все работы до конца года. Стенка обрушилась в апреле 2025-го. В Новосибирске завершили обновление трамвайных путей на улицах Мира и Оловозаводской. Участок длиной почти в километр ремонтировали с 18 июля. Деревянные шпалы заменили на более долговечные бетонные, а само полотно подняли на 10 сантиметров. После окончания работ движение маршрутов номер 10 и 15 возобновилось по прежним схемам. 1,5 миллиарда рублей планируют вложить новосибирские власти в развитие Чуйского тракта в границах области. РБК передает, что эту сумму собираются освоить до 2030 года. Деньги, в частности, направят на установку средств размещения туристской информации, в том числе на иностранных языках, и на проведение событийных мероприятий для продвижения автомобильного туризма. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП Геккель АА. Безумно крутая шаурма.
2: Далее у нас про кино, далее у нас про музыку, но никак не про запахи, о которых пел только что Коста Лакоста в эфире радио Юнитон. Доброго вечера всем, кто только что к нам присоединился. Давайте, друзья, поиграем. Сейчас в нашем эфире прозвучит фрагмент одного саундтрека к одному известному фильму. Вам нужно послушать, вам нужно вспомнить, про какой фильм идет речь, и название этого фильма отправить к нам в МАКС 8-983-510-107. Все предельно просто. И тот, кто первым правильно ответит, получит подарок-сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Иногда лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям: «Встречаемся на шаурму», а дальше «Безумно крутая шаурма». Вкусно одному, еще вкуснее вместе. Ну, теперь вы знаете, как провести вечер. Заказывайте шаурму, играйте вместе с радио Юнитон, и пусть все у вас получится. Если вы, друзья, готовы, если уже ушки на макушке, то слушайте саундтрек. Вот и все. Давайте вспоминайте, из какого это фильма. Я дам подсказку. Изначально фильм должен был снимать Квентин Тарантино, но он решил не садиться в режиссерское кресло, чтобы сконцентрироваться на сценарии и роли. Да, он там снимался, а режиссером стал Роберт Родригес. Ваши версии жду на наш студийный МАКС. Время пошло.
0: 8-983-510-107.

0: И самое время подвести итоги нашей сегодняшней игры «Интересное кино». Саундтрек прозвучал несколько минут назад. И знаете, что вас сбило с толку? Вот это моя подсказка. Я сказал Квентин Тарантино, и многие почему-то подумали «Убить Билла» фильм. Пошли по ложному следу. Нет, друзья, этот фильм назывался «От заката до рассвета». Большинство справились с заданием. Очень много сообщений «От заката до рассвета». Сейчас мне остается найти, кто был первым, от кого прилетело первое сообщение в наш МАКС. И хочется поздравить нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 90-80. Именно вы сегодня получаете сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма».
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». «Безумно крутая шаурма».

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь. 0+.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
4: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
5: Лето, мясо, Бачкари. Подключайся! Подключайся!
6: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
7: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Москвы, Смирнова, Ива. Украина, 319-547-600-187-251.
1: Что нового в печи? В Додо Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
2: Додо.
3: Ты опять за спину держишься?
4: Да, отпустит, как всегда.
3: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
5: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
9: Маршрут построен.
8: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
10: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
11: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток.

0: Жиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
3: Лето.
2: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19:32 в сибирской столице. Говорим о погоде. Слушаем прогноз на вторник, 28 июля. Синоптики обещают завтра днем кратковременный дождь, возможно, даже гроза, а утром местами туман. Ну, надеюсь, это туманы к грибам, так что грибники, радуйтесь. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Ночная температура 15-17 тепла. Завтра днем в Новосибирске плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: эфире диджей Алексей Каритонов.
1: Группа «Радио Юнитон» ВКонтакте. Крупнейшее радиосообщество Новосибирска. vk.com/Юнитон. Добавляйтесь в друзья.

0: Как мне кажется, стиль здесь зашкаливает за сотку. Ну да, все правильно, за 107 FM. На радио Интон Дуал Мона и Red Hat Queen. Очень симпатичная работа Ocean на часах 19.47. А мы через 5 минут будем встречать Лирика и Бруно Марса в финале часа.
1: Радио. Реклама.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
5: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14-1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
3: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
6: Я буду Додстер с кофе.
7: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
6: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
8: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
9: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
8: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит» на любой вкус и к любому празднику.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
13: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
14: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Шеф, нам снова повышают аренду.
16: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
17: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО «СЗВКД-1». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «СЗВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
19: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
18: «Додо».
20: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
21: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
1: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
23: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Еще одна симпатичная песня, которая несет классное вечернее настроение. Это Bruno Mars на Radio Intone в финале очередного часа лета. А далее, вечерний танцпол от моего коллеги-диджея Алексея Куприянцева. Потанцуйте, отдохните, наберите сил к новому трудовому дню. Завтра обязательно услышимся в 17.00. Алексей Каритонов, Radio Intone. Счастливо! 20.00 в сибирской столице.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Подарил и порядок.

0: 107 FM. Радио Юнитон. Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь. Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisip.ru. 0+.
1: Что нового в печи? В Дота Пицце паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
0: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
2: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
3: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
2: tmf-market.ru.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
8: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
1: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
2: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
1: «Додо».
0: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
3: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
4: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
2: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
9: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
11: Маршрут построен.
10: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
12: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: августа. ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
3: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Реклама. Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
7: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.

0: Планета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
6: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 26, плюс 28.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: нашем городе 2 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

радио нашего города. Юнитон.

0: В нашем городе 4 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

нашего города.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

Вы слушаете радио Юнитон. 107 FM. Радио Юнитон. Two ships in the night.

0: Новосибирске 6 утра.
1: FM 107.

0: жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353 75 84. 353 75 84.
1: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница» для зрителей старше 18 лет.
2: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
3: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора», апарт-отель «Башни ЕС».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха +26, +28 градусов.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: шоу первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель.